0: is Radio Yugoslavia.
1: Radio Yugoslavia.
2: Radio Yugoslavia.
1: Да, то Югославия.
3: Радио
2: Югославия.
4: Ovde Radio Yugoslavia.